0: Миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В вечном мире спасение душ наших Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В мире всего мира благостояние Святой Божией Церкви и соединение все Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святем храме всеми с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Богохраниме стране нашей, властях и воинстве, я Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святей обители сей граде, всем всяком граде, стране верой живущих не Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздуховой изобилии плодов земных и временных, мирных Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предаем.

Пресвященную Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и живот наш, и

0: Слышав Авраам, як опленен бысть Лот, братанич его, сочте своя домочадца 380, и погнав след их даже до Дана, и напади на ненущую сам, и отрыцы его с ним, и порази их, и гони их до Хавала, еже есть Ашую Дамаска, и возврати всякого коня Содомского, и Лота братанича своего возврати, и вся имение его, и жены, и люди, и зыди же царь Содомский в сретене ему, повнегда возвратитесь ему от сечи Ходола Гоморского, и с царьми, и же с ним вы удоль Савин, сие бяше поле цареву, и Мелхиседек царь Салимский, изнеси хлеба и вино, бяше же священник Бога Вышнего, и благослови Авраама и рече, благословен Авраам Богом Вышним, и же созда небо и землю, и благословен Бог Вышний, и же предади враги своя под руки тебе.
1: Премудрость.
0: Второго закона чтение.
1: Вон мим.
0: Во днях онех речи Моисей к сынам Израилевым, видите, предав пред лицем вашим землю, вшедши наследуете землю, ею же клятся Господь отцем вашим, Аврааму, Исааку, Иакову, дати им и семени их по них. И реков к вам во время оно глаголя, не возмогу един водите вас, Господь Бог наш умножил вы есть, исти дни сека звезды небесные множеством, Господь Бог Отец наших да приложит вам, якода будете тысячами сугубо, и да благословит вас, як уже глагола вам, и взях от вас мужи мудрые и сведомые и смысленные, и поставив их владеть и над вами, тысячи начальники и сто начальники, и пятьдесят начальники и десяты начальники, и письма водители судьям вашим, и заповедах судьям вашим во время оно глаголя, расслушайте посреди братьев ваших, и судите праведно посреди мужа и посреди брата его, и посреди пришельца его, да не познаете лица в суде, малому и великому судиши, и не устыдишися лица человеческо, яко суд Божий есть.
1: Премудрость.
0: Второго закона чтение.
1: Он мим.
0: Во днях онех речи Моисей к сынам Израилевым, се Господа Бога твоего небо и небо небесе, земля и вся илика суть на ней, обаче отцы ваши произволи Господь любите я, и избраси имя их по них, вас паче всех язык в день сей, и обрежете жестосердие ваше, и вы и ваше не ожесточите к тому, ибо Господь Бог наш, сей Бог богов и Господь Господей, Бог великий, крепкий и страшный, и же не дивится лицу, ниже в земле дар, творяй суд пришельцу и сироте и вдове, и любит пришельца, дайте ему хлеб и ризу, и возлюбите пришельца, пришельца бо бесте в земле египетской, Господа Бога твоего да убоишися, и тому единому послужиши, и к нему прилепишися, и именем его клянешися, той хвала твоя, и той Бог твой, и же сотвори тебе велик.

помним вечернюю молитву нашу, Господи, видь.

0: Наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Удай, Господи!
0: Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Удай, Господи!
0: Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
1: Удай, Господи!
0: Время живота нашего в мире покаяния скончайте у Господа просим.
1: Удай, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страждем судище Христове просим.
1: Удай, Господи!
0: Чистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себя.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси рог христиан православных, и не спасли наны милости Твоя богатая. Молитвами всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силу и честнагу и животворящего Христа, предстательству честных небесных сил бесплотных, честнаго славного пророка Пресечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великой княгини Ольги, и живо святых отец наших, святителя Михаила I, митрополита Киевского, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основатели святые обители сия, первосвятители московских и всея Руси, Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святых славных и добропобедных мучеников, новомучеников и исповедников Церкви Русские, Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутицкого, Кирилла, митрополита Казанского, святаго священно-мученика Илариона, архиепископа Верейского, Луки, исповедника архиепископа Крымского, и Афанасия, исповедника епископа Ковровского, святых царственных страстотерпцев, преподобных учениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, преподобных и богоносных отец наших, Сергия игумен Радонежского, Серафима Саровского и преподобных отец старцев Омсицких и всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе.

Вещи молимся, еже сохранитеся, святи обители сей граду сему и всякому граду и стране, от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия и на племенников, и междуусобные брани, о еже милостиво и благоуветливо быти благому человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на ны движимый, и избавите ны от належащего и праведного своего прещения, и помиловать иных.

Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив буди, Владыка, грехах наших, и помилуйные, милостив буди, человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: ваше, Господи, ви преклоните.
1: Святе, Господи.
2: Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица нашей, Богородица и Преснодева Мария, силу и честного и животворящего креста, предстательство и честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, ежего святых отец наших и вселенских, великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, ежего святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, ежего святых отец наших, святителя Михаила I, митрополита Киевского, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святые обители сия, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских Филарета, Иннокентия и Макария, святых славных и добропобедных мучеников, новомучеников и исповедников Церкви Русские, Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутицкого, Кирилла, митрополита Казанского, святаго священномученика Лариона, архиепископа Верейского, Луки, исповедника архиепископа Крымского, и Афанасия, исповедника епископа Ковровского, святых царственных страстотерпцев, преподобно мучениц великие княгини Елисаветы и инокини Варвары, преподобных и богоносных отец наших, Сергия игумена Радонежского и Серафима Саровского, и преподобных отец старцев Оптинских, святых праведных Иоанна Кронштадтского и Алексея Московского, святых блаженных Ксении Петербургские и Матроны Московские, святаго преподобно мученика Корнилия игумена Псково-Печерского и Чудотворца, преподобные матери нашей Марии Египетские, и преподобные Ефросинии Московские, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой, и спаси душа наша, яко благо человека любит.
1: Аминь. Глас шестый, воскресенье.

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети, цели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть, и остави нам долги наши, коже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови вы пять хлебов и пять тысяч насытивый, сам благослови хлебы сия, пшеницу вино илий, и умножи сия во святе обители сей, в граде сем и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, яко Тыси благословляя, освящая всяческое Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, со безначальным Твоим Отцем и Всесвятым Благим уже утворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Господи, усни мои, отверзивши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои, отверзивши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что вся умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей. Не спасение ему в Бозе Его, Ты же, Господи, заступник мой си. Слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим, ко Господу возвах и услыша мя. От горы святые свои я, аз уснух и спа хвостах, яко Господь заступит мя, не убоюся от тем людей, у крестнопадающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил и си вся враждующими в суе зубы грешников, сокрушил и си. Господне, есть спасение на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснух и спа хвостах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличивши меня, ниже гневом Твоим накажши меня. Яко стрелы Твои унзовши во мне, и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих, от лица грех моих. Яко беззаконие мое превзыдоши главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне. Восмердеши и согниши раны мои от лица безумия моего. Пострадах и слекохся до конца весь день, сетуя хождах, яко лядви мое наполнишься поруганий. И несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела. Рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставь меня силы мои, и святочую мою, той несть со мною, друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и сташа, и ближние мои, далече меня сташа, и нуждахуся, ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголуху сует, на эльстивном весь день поучахуся, аз же, яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имы в устех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рек да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижаться ногам моим на мельвере речи ваша, яко аз на раны готовы, болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекусь о гресе моем, врази же мои живут, укрепившись паче мене, умножившись ненавидящими без правды, воздающие мне злая, возблагая болгаху меня за негонях благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Возьми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Возьми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множится у Тебе плоть моя. Землепустие непроходнее безводнее, так во святем явихся Тебе. Видите силу Твою, славу Твою. Яко лучшая милость Твоя паче животу сне мои, похвалите Тя, тако благословлю Тя в животе моем, и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, в крови крылу Твою возрадуюся, прильпе душа моя, по Тебе мне же прият десница Твоя, Ти же в суе скаша душу мою внедут преисподняя земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится всяк линый сим, яко заградишися уста, глаголющих неправедное. На утренних поучахся в тя, яко был иси помощник мой, и в крови крылу Твою возрадуюся. Прильпе душа моя, по Тебе мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и при.

вечное во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в наши пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот моя аду приближися, применен бых с нисходящими в ров бых, яко человек без помощи в мертвых свободь. Яко язвы не спящие во гробе, их же не помянулось и к тому идти от руки Твоей тренавини быша, положишь меня в рове преисподним, тем их осени смертней. На мне утвердися ярость Твоя, вся волны Твоя навел еси на мя, ударилась из наймых моих от меня, положишь меня мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты. Возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои, яко мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедится Тебе. И да повесь то во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твои, правда Твоя в земле забвений. И аз Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя. Вскую, Господи, отрейши душу мою, отвращайши лице Твое от меня. Нищ есть масы в трудех от юности моей я. Вознежжася, смирихся из немогох. На мне приидошь и гневе Твое, устрашение Твое возмутишь имя. Обыдошь имя, яко вода весь день одержавши меня вкупе. Ударилась от меня друга искреннего и знаемых моих острастей. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночах пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое молению моему. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот мой. Живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твои, обновиться и окорли юность Твоя, творяй, милостыня Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своим Моисеевым и сыновым Израилевым, хотение Своя, щедрый, милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, велика стоят востоцы от запад, удалились от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сын и ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помянуя, ко персть есть мы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сильный, тако отцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому место своего, милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготовил престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью и творящие Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа вся дела Его. На всяком месте владычества Его благослови душе моя Господа. На всяком месте владычества Его благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей. Услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою. Смирил я землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века. И уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, помянухся. Древнее поучихся во всех делях Твоих, творениях руку Твою поучахся. Воздех Тебе, руцы мои, душа моя, ко земля безводная Тебе. Скоро услыши меня, Господи, исчезе дух мой. Не отврати лица Твоего от меня и уподоблюся нисходящим в ров. Слышу, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я, как Тебе взяк душу мою. Изми меня от враг моих, Господи, к Тебе прибегох. Научи меня творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши меня правдою Твою, издеши от печали душу мою. И милостью Твою потребиши враги мои, погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

0: мире всего мира, благостояние Святой Божией Церкви и соединение все Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всеми с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь Господь.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга и весь живот наш Христу Богу.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжусь вовек, правдою Твоею избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое и спаси мя, будем и в Бога защитителя, и вместо крепко спасти мя, яко утверждение мое, прибежище мое си Ты. Боже мой, избави мя из руки грешного, из руки законопреступного и обидящего, яко Ты си терпение мое, Господи, Господи, упование мое от юности моя. В Тебе утвердихся от утробы, от чрева матери моей, я Ты си мой покровитель, о Тебе пение мое выну, яко чудо бых многим, и Ты помощник мой крепок, да исполнится уста мое хворение, яко да воспою славу Твою, весь день великолепие Твое, не отвержи меня во время старости, внегда скудевать и крепости моей, не остави меня, яко реши врази мое мне, и стригущие души мою совещаши вкупе, глаголющие, Бога ставил есть Его, пожените и имите Его, яко несть избавляй. Боже мой, не удалися от меня, Боже мой, в помощь мою вонми, да постыдятся и исчезнут оклеветающие душу мою, да обрекутся в студ и срам, ищущие злая мне, аз же всегда возуповаю на Тя и приложу на всякую похвалу Твою. Уста мои возвестят правду Твою, весь день спасения Твое, яко не познах книжная, вниду в силе Господней, Господи, помяну правду Тебе единого. Боже мой, им же научил Моисей от юности моя, и до ныне возвещу чудеса Твоя, и даже до старости и престарения, Боже мой, не остави меня, донде же возвещу мышцу Твою, роду всему грядущему, силу Твою и правду Твою, Боже, до вышних, я же сотворил Моисей величия, Боже, кто подобен Тебе? Ярики явил Моисей скорби многие злы, и обращся же вотворил Моисей, и от бездн земли возвел Моисей. Умножилось на мне величествие Твое, и обращся утешил Моисей, и от бездн земли паки возвел Моисей. Ибо аз исповемся Тебе в людях, Господи, в сосудях псаломских, истину Твою, Боже, воспою Тебе в гуслях, святые Израилев, возрадуйтесь в устне моей, егда воспою Тебе, и душа моя юже иси избавил, еще же и язык мой весь день поучится правде Твоей, егда постыдятся и посрамится, ищущие злая мне». Боже, суд Твой цареве дашь, и правду Твою сыну цареву, судите людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да восприимут горы мир людям и холми правду, судит нищим людским и спасет сыну убогих, и смирит клеветника, и пребудет солнцем и прежде луны и рода родов, снидет, яко дождь на равно, и яко капля каплющая на землю, высияет во днях Его правда и множество мира, донде же отымется луна, и обладает от моря до моря, и от рек до конец вселенная. Пред ним припадут эфиопряне, и врази его персть порежут. Цари и фарсисти, и острови дары принесут. Цари и аравсти, и сова дары приведут. И поклонятся ему все цари и земсти, и все языцы поработают ему. Яко избави нищи от сильно, и убога ему же небе помощника. Пощадит нищий и убога, и души убогих спасет. От лихвы и от неправды избавит души их, и честными его пред ними, и жив будет, и даст ему от злата аравийска, и помолится о нем выну, весь день благословят его. Будет утверждение на земле на версех гор, превознесется паче Ливана плод его, и процветут от града, яко трава земная. Будет имя его благословенно во веки, прежде солнце пребывает имя его, и благословятся в нем вся корена земная, все языцы ублажат его. Благословен Господь Бог Израилев, творя чудеса един, и благословенно имя славы Его вовек и век века, и исполнится слава Его вся земля, буди, буди, славу Отцу и Сыну и Святому Духу.

Присно и во веки веков, аминь. Коль благ Бог Израилев правым сердцем, мои же в мале не подвижастися нозе, в мале не прерияшися стопы моя, яко возревновах на беззаконное, мир грешников зря, яко несть восклонение в смерти их и утверждение в ране их, в трудех человеческих не суть, из человеки не примут ран, сего ради удержа я гордыня их до конца, одеющийся неправду и нечестием своим, изыдет, яко из стука неправда их, приидоша в любовь сердца, помыслиши и глаголыша в лукавстве, неправду высоту глаголыша, положиши на небеси уста своя, и язык их прииди по земли, сего ради обратятся люди мои семо, и дни исполнения обрящутся в них, и реша, как уведи Бог, и аще есть разум вышнем, се сии грешницы и гобзующие век, удержаша богатство, и рех еда в суе оправдих сердце мое, и умых в неповинных руце мои, и бых язвен весь день, и обречение мое на утренних, аще глаголах повем тако, се роду сынов твоих, ему же обещахся, и не пщевах разумейте, и сие труд есть предо мною, донде же внидово светило Божие, и разумею в посреднее их, а бача зарчение их, положилось им злая, не зложилась я, внегда разгордешися, как обыше в запустение, внезапусть чезоши погибоши за беззаконие свое, яко сонии восстающего Господи, в ограде Твоем образ их уничижиши, яко рожеся сердце мое, и утроба моя изменишеся, и аз уничижен, и не разумех, скотен бых от Тебе, и аз выну с Тобою, удержалась руку десную мою, и советом Твоим наставил Мееси, и со славою приял Мееси, что бо ми есть на небеси, и от Тебе, что восхотех на земли, исчезе сердце мое, плоть моя, Боже, сердце моего, и часть моя, Боже, вовек, яко все ударяющие себе от Тебе погибнут, потребилось и всякого любодеющего от Тебе, мне же прилепляйтесь Богове, благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне всякую хвалы Твоя, во вратех через Сионии. Вскую, Боже, отринулась и до конца, разгневайся, ярость Твоя на овцы пажите Твоя, помяни сон Твой, Его же стяжалась и сперва, избавилась и же злом достояния Твоего, гора Сион сия, в ней же вселился Иси, воздвигни руцы Твои на гордыне и в конец, Ерика лукавного, враг во святем Твоем, и восхворишися ненавидящие Тебя посреди праздника Твоего, положиши знамение Своя, знамение и не познаша, яко в исходе превыше, яко в дубраве древени секирами рассекоши двери Его вкупе, сечевым и аскордом разрушиши и, возжгоши огнем светило Твое на земли, оскверниши жилище имени Твоего, реши в сердце Своем южики вкупе, приидите и отставимся праздники Божии от земли, знамение их невидихом, несть к тому пророка, и нас не познает к тому, доколе Боже поносит враг, раздражит противный имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою, и десницу Твою от среды недр Твоего в конец, Бог же Царь наш прежде века, содела спасение посреди земли, Ты утвердилась и силою Твоей море, Ты стерлась и главы змеи в воде, Ты сокрушилась и главу змеиву, далась и того брашна людям эфиопским, Ты расторгалась и источники, и потоки, Ты иссушилась и реки Ефамские, Твой есть день, и Твоя есть ночь, Ты совершилась и зарю, и солнце, Ты сотворилась и вся пределы земли, жатву и весну Ты создалась и я, помянись я, враг поноси Господи, и люди, и безумные, раздражившие имя Твое, не предашь зверем душу, исповедующуюся Тебе, душ убогих Твоих не забудет и конца, призри на завет Твой, яко исполнишься помрачений земли домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхворито имя Твое, восстани, Божий, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день, не забуди глаза молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя, взыди вину, славу Отцу и Сыну и Святому Духу.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе, и призовем имя Твое, повемся чудеса Твоя, егда приему время аз правоты воссужду, растаюся земля и все живущие на ней, аз утвердих столпы ея, рех беззаконующий мне беззаконный те, и согрешающим не возносите рога, не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глагорите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор, яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господней, вина нерастворена, исполни растворения, и уклонится я всею, а бачи дрожди его не истощися, испьют все грешные земли. Аз же возрадуюся век, воспою Богу и оковрю, и вся роги грешных сломрю, и вознесется рог праведного. Ведом во Иудеи Бог, во Израиле верие имя Его, и бысть в мире место Его и жилище Его в Сионе, там усокрыши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещающий Ты дивно от гор вечных, сметошися все неразумнее сердцем, уснувши сном своим, уничтожи, обретоши все мужи и богатства в руках своих, от запрещения Твоего, Боже, Иаков, воздремаши все тщи на кони, Ты страшен и сей, кто противостанет Тебе, а то ли гнев Твой, с небесе слышен сотворилось и суд, земля убояся и умолчав, нигда восстать и на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповесто Тебе, и останок помышления празднует Ти, помолитесь и воздадите Господеве Богу нашему, все и же окрест Его принесу дары страшному и отъемлемущему духе князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господа возва, гласом моим к Богу и внят ми, в день скорби моей я Бога взысках рукама моим, а ночью пред Ним и не прельщен бы их. Отвержися, утешитеся, душа моя, помянух Богу и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой. Предваристи стражбы очи мои, сметохся и неглаголах, по мыслях дни первые, лето вечное помянух и поучахся, ночью и сердцем моим, глумлякуся и стужаши душ мой. Еда вовеки отринет Господь, и не приложит благоворите паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагола от рода в род. Еда забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своим щедрота своя, и рех ныне ночах, сия измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучусь во всех делах Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся. Боже, во святем путь Твой, кто Бог вери, яко Бог наш, Ты еси Бог, творя чудеса, сказалось и в людях силу Твою, избавилось и мышцами Твоей, люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы, видишися воды Божии, видишися воды и убояшися, сметошися бездны и множество шумовод, глаз даша облаца, яко стрелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысть земля, в море путие Твои, стези Твои на водах многих, и среды Твои не познаются, наставилися, яко овцы, люди Твоя, рукою Моисеевою и Ааронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава

Якова отверсту, ада плачущийся, Мария вопияшей ко скрывшимся апостолам, изыти винограда делатели, проповедите воскресение слова, воскресе Господь, подая

0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Себе, Господи.
2: Яко благословися имя Твое, прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
3: Вольные животворящие Твоей смертью Христе, врата адова сокрушив, яко Бог, отверзлися нам древний рай и воскрес из мертвых, избавил еси от исцеления.

0: мудрость прости, услышим Святого Евангелия.
1: Мир всем. От Иоанна Святого Евангелия чтение.
2: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!
3: Он мем.
1: Во время Иона явись Иисус учеником Своим, восстав от мертвых, на море Тиверястем явися же сице, бяху вкупе Симон, Петр и Фома нарицаемый близнец, и Нафанаил и Жеби от Кана Галилейские, и сына Заведеева, и Ина от ученик Его два, глагол им Симон Петр, иду рыбу ловите, глаголуши ему, идем и мы с тобою, и задоша же, и вседоша абия в корабель, и в ту ночь не яша ни часо же, утро же бывше стая Иисус при брезе, не познаша же ученицы, яко Иисус есть, глагол же ему Иисус, дети еда, что снедно имате, отвещаше ему не, он же речи им верзи тем режу, одесную страну корабля обрящите, вергоша же и к тому неможаху привлечи я от множества рыб. Глагол же ученик, то его же любляше Иисус Петрове, Господь есть. Симон же Петр, слышав, яко Господь есть, епендитом припояса себе бунак и вержася в море. А друзи ученицы кораблецем придуша, не бешевого далече от земли, но яко 200 локтей, влекущим реже рыб. Яко же излезоша на землю, видиша огонь лежащий, рыбу на нем лежащую, хлеб. И глагол ему Иисус, принесите от рыб, я же ясте ныне. Леже Симон Петр, извлечем режу на землю полную великих рыб, 153. И талику суще не протожися мрежа. Глагол ему Иисус, приидите, обедуйте, не един же. Смеешь от ученика стязать его, ты кто иси? Ведящий, яко Господь есть. Приди же Иисус и прият хлеб, и даде им, и рыбу такожде. Все уже третий висе Иисус учеником своим, восстав от мертвых.

Милостивище дротами человека любим единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом,

0: слава Господи святому воскресению Твоему. О, благи Иисусе, распростертыми дланьми на кресте отеческое исполнил еси благоволение вся, тем же победную песнь Тебе все поем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, страхом к Тебе, яко рабыня, смерть поверевшийся, приступи, владыце живота, даю подавающему нам бесконечный живот и воскресение.
0: Слава Тебе, Боже, дашь, слава Тебе, воспоим все люди на раме херувимских, вознесшуюся со славою Христу и спасадившемуся на судесную Отца, песнь победную, яко прославися.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, явшемуся Богу на горе Синайской и закон давшему боговицу Моисею от горы Елеонские, вознесшемуся плотью, тому все воспоим, яко прославися.
0: Святые отцы, молите Бога о нас. Святых Отец, восхваляя Всесвятый Собор, Всесвятое Того во мне прорицание вопия, молю Тя, Христе, сохранитеся мне.
1: Святые Отцы, молите Бога о нас, богоносние Отцы, яко молния, сошедшися днесь, Тебе, Христе, единородно, Отцу себезначально Сына, исповедаше ясно,

0: Господи, святому воскресению Твоему, тварь, распадавшаяся страхом, Бога зрящий, распинаемо плотью, но содержащую дланью нас ради распятого, крепко содержавшийся.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, смертью и смерть разорившийся, лежит окаянная воздыхана, живота бо не терпящий божественного приложения, мертва бывает крепкая и даруется всем воскресение.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вошел еси к Отцу жизнодавче Христе, и вознесл еси род наш неизреченным благоутробием Твоим человека любче.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ужасахуся ангель стилицы Христе, зрящий тя стили сем вознесшися, и воспеваху святое Твое вознесение.
0: Святи Отцы, молите Бога у нас, ток и страсть и сечение, ари безумный Рождеству божественному, злочестно нечестивый прилагая, сечительным отеческим мечем отсекается.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, первое собрание собравшиеся Твоих священных, единосущно Тя спасе безначальному Отцу и Творца всех росшегося благочестно, проповедаша.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

блаженную и славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувшие, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предать.

0: Сыну и Святому Духу, Никейский светлый град днесет сия земли к себе призва триста и 80 священноначальников, наглаголовшего полуария и умоляющего единого Троицы, Сына и Слова Сущего Божия, Его же ария низложше веру утвердиша.
1: И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Восшед на небеса со славою, и со седы Отцу одесную, никак уже разлучился иси человека любче Христе, Духа же Святаго премудрым учеником Твоим послася обещавый, и наши озаривые мысли дашь просвещение, якода непрестанно поемте о Владыку.

0: воскресению Твоему, древо процвете, Христе, истинной жизни, крест бо водрузися и напоився кровью и водою от нетленных Твоих ребр, живот нам прозябе.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, не к тому мне змии ложно обожение подлагает, Христос бо благодетель человечества естества, ныне невозбранность изюмне жизни устрои.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вознеслся и сего славе ангелов царю, утешителя нам от Отца послав, тем же вопием, слава Христе, вознесению Твоему.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Горние силы горнейшим вопияху, врата возьмите Христу нашему Царю, Его же воспеваем вкупе с Отцем и Духом.
0: Святи Отцы, молите Бога о нас, прелюбодействовы ариумом, неразумным православную веру, отеческими суды изгнан бысть от церкви, якоже утгнилый и злоименитый.
1: Святи Отцы, молите Бога о нас, ходатай был еси Божий человече, Богу и человеком Христе, тем же водвоютя естеству единого знающего Сына, Богомудрие проповедаша.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, уступают ми херувими ныне, и пламенное оружие владыка плещи мне дает, тя видевши слове Божие истинного Бога, разбойнику путь сотворшего в рай.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, не к тому боюсь, еже в землю, владыка Христе возвращения, Ты бо от земли возвел меня исти забвенно, благоутробие ради многого, к высоте нетрения воскресением Твоим.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, апостоли, видевши возвышаемо Спаса, с трепетом взываху Царю нашему, слава Тебе.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангельские силы в землях о Тебе видевши, врата взывают.

0: слава Господи святому воскресению Твоему, распинаем, Владыка, гвоздьми убо клятвою же на нас очистил еси, копием же пропадаем в ребра, Адамова рукописание раздрав, мир свободил еси.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Адам низведен бы и с трестью запнеся, к адове пропасти, но естеством Бог же и милостив, сошел еси ко исканию, и на раму понеса воскресил еси.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Взыгравшися апостоли, зрящи на высоту дней зиждителя, в земли моупованием духа и страхом зовяху слава восходу Твоему.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, предсташа ангели вопиюще, Христе учеником Твоим, им же образом видести Христа восходяща с плотью, паки приидет праведный всех судья.
0: Святи отцы, молите Бога у нас, утаитесь и невозможе, плевел сеятель, промысла неизреченного, неистовствуйте за именит нареченный, Иуде бо поревновав, яко же он рассидися все лукавы.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, божественное собрание, Отец честное, единородное озарение, от существа высиявшее Отча, проповедует вся Владыко и прежде всех век рожден.

0: веки веки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, прелагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами все друг друга, и весь живот наш Христову предадим.
1: Сердце, Господи!
2: Ты, Боиси, Царь мира, и спас душ наших,

0: апостол проповедание и отец догматы, церкви едину веру запечатлеша, я же и ризу носящий истины, исткану от еже свыше богословия, исправляет и славит благочестие великое таинство.
1: Высоким проповеданием Божия церковь услышим,

жаждает и грядет ко мне, и пьет чашу уже держу. Чаша есть премудрости, сие питье истины словом почерпу. Воду проливающую не прикословие, но исповедание. Юже пия нынешний Израиль Бога зрит вещающе. Видите, видите, яко сам аз есть и не применяюся. Аз Бог первый, аз же и посих, и разве мне несть иного отнюдь? Отсюда причащающиеся насытятся и восхвалят благочестие.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, рыдающие во страсти Твоей солнце, во враг облечеся, и во дни по всей владыка земли свет померче выпия, благословен еси Божий Отец наш.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, облекошеся Христе с хождением Твоим во свет преисподняя, праотец же веселья исполнен явився, ликовствуя взыгравши вопия, благословен еси Боже Отец наших.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, на облацах света вознесися и спаси мир, благословен Бог Отец наших.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, умерщвленное наше грехом естество взем, Твоему свойственному Отцу спасе привел еси.
0: Святи Отцы, молите Бога у нас. Сына Громова, подражающий чудни, и слово Отцу собезначально и единопрестольно, огнезрачными усты вашими всех научисти вопите, благословен еси Божий Отец наш.
1: Святые Отцы, молите Бога о нас, победисте неистовство нетезаименитого ария, неистовствовавшего люте и глаголовшего на высоту неправедная, Божию Босыну отречеся вопити, благословен еси Боже Отец наш.

0: ныне завистью, Богоубийцы, Тебе на крест вознесшие Слове Божие, Его же превозносим во вся веки.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, небесных круг не оставилиси, и во Отца шед всего совоздвигалиси Христе, лежащего в гною человека, тем же тебя поем во вся веки.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Во Твою существу возлетевшего жизнодавца Христа на небеса со славою и Отцу сосидящие священницы, пойте, люди, превозносите во вся веки.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, своим схождением низложившего супостата и своим восшествием вознесшего человеки, священницы, пойте, люди, и превозносите во все веки.
0: Святые отцы, молите Бога о нас, просветившись лучами Твоего Божества, блази Твои пастыри, Тебе исповедавши бытию Содетеля всех и Господа, Его же превозносим во все веки.
1: Святые отцы, молите Бога о нас, священноначальницы, пастыри и достославнии, Христову Церковь просвещают, и ны иноду сию освящающие и превозносящие во все веки.
0: Благослови Отца и Сына и Святого Духа Господа,
1: и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! Страстем непричастен Ты прибыл еси Слове Божий, плотью приобщився страстем, но решими от страстей человека, страстем бы в страсть спаси наш, един бы еси бесстрастен и всесилен.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Тлю смертную прием, и трение собрюл, иси тело Твое невкусно. Твоя же животворящая и божественная владыка душа в аде не оставлена бысть, но яко же от сна воскрес, нас воздвигал еси.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Тебе, Избавитель мира Христа Бога, апостоли, видящие божественно, возвышаемо со страхом, играющие величаху.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Тебе, бесплотных чинов и Христе Боже, на облацах землям видящие взываху, славы Царю врата возьмите.
0: Святи отцы, валите Бога у нас! Обрет вы, с поборника собра, державную силою вооружив духа, Отцу собезначальное и сопрестольное слово, прежде век сущее, Его же ныне всесвященнии, с небесными воинствами присно славите.
1: Святие отцы, молите Бога о нас, Христе пречистый, яко свет сый, от страстей мглы душу мою очисти, молитвами владыка твоих служителей, ныне тебе проповедовавших безначально, несозданно, зиждителя же всех.

сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.

0: Тивериадской море с детьми Зеведевыми, Нафанаила с Петром же и с другим двумя древле, и Фомы мяше на лове, и же Христовым повелением одесную вергше множество извлекоша рыб, его же Петр, познав, не к нему бродяше, им же третье явлейся и хлеб показа, и рыбу на углях.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Отец Божественных дней, память празднующе, моленьми тех молим всещедре, всякого вреда ереси избави люди Твоя, Господи, и вся сподобие Отца Слова славите и Всесвятаго Духа.
0: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Учеником зрящим Тя вознеслся Иси Христе, к Отцу сосидя, ангелы притекущие зовяху, возьмите врата, возьмите, царь бо взыди к начальному

Отче, молимся, плодоносящих и добродеющих во святим и всечестным храме сим, труждающихся, поющих и пристающих в людях, пожидающих о Тебе великих.

0: и доброго ответа на страшнем судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянуше,

Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сыися, исполняясь, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися в ныне и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником.

нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит. На месте злачне там усели имя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там я утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не кляться лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внири царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внири царь славы. То есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя, Господи, ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омымя от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишь и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел и си нас ради во площадь много милостиве, за клан быть яко овчак, грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальным, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневок бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка создания Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися и в разум истинный прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть мне небесе и земли, и сия превременная жизнь, всего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаевая своего спасения окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляя, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши да призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых, и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен буду душею же и телом, вот еже недостойны тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, неже доволен, да под кров внидиши храма души моя, за неже весь пуст и палца есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему.
и якоже восприялися в вертепе и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моя души и воскверненное мое тело в нити. И якоже ныне удостоилися в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моя души прокаженные и грешные. И як уже не отринулися подобную мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возмущался из сей скверных и я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возмущайся скверных он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, Свят Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рощая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. С нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твоя ученики соделывай, приятелище мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшным Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое и остави все грехи мои. Вишь, дяко умножившись паче власть главы моей, я беззаконие моя. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство,

Сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удо скверних, растлих, непотребен сотворих, делателище был всячески дьяволи. Явим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и несть грех побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими меня грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалях духа твоего.

волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яко вы же мною содеешься. И истяжеше слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согреши, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есмь почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возреть и видеть на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тя уповах, аще есть ми спасение упование, аще побеждая человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди ми спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости ми вся еликоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение и надежда. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди мя по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси мя ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут ми святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела. Во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголать. Согреши их паче блудницы, я же уведи, где обитаешь, мир окупивши,
прийде дерзость не помазать и Твоей носи, Богу моего, Владыки и Христа моего. Як уже оно не отринул и пришедшую от сердца, ниже мне возгнушайся слове, Твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь и зол множество, весь и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видясь и очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянной написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все оставими, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжи, пия чистым сердцем. Ты, бо рекал иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог, причащаяся и благотворящий благодати. Не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопию Ти, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страстия теплекающейся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники. Общники Божества Твоего соделывая независтно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзаю Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавого.

Несмь доволен, владыка Господи, да внидеши под кров души моей, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Те от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзы, отверзи мне утробу человеколюбия Твоего, и прими имя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, яко же оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно росшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе,

Божий причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляе, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меси любовью Христе, и изменил меси божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блажи два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойный, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами обличает, яко несть брачно, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет святая сия, за еже недостойными быти, но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение моему.